Уважаемые дамы и господа, сейчас вы услышите Happy House Friends. Слабонервным, беременным и детям просьба выключить радио, остальным лечь на пол и задержать дыхание.

тебя плевать нос. Ты звездной ночью звездную решишь, ты с ней вопрос. Узнает край березовый, как вечен фон шмурдяк, как вермут розовый, увел тебя в ништяк, увел тебя в ништяк.

перестаю, формалин, терминет, я перестаю, формалин, терминет, я перестаю, формалин, терминет, я перестаю. Я читаю!